Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забыли.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис-банк.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Мы сегодня обсуждаем тему, если ваш парень вдруг засмотрелся на другую девушку, будете ли вы реагировать, и если будете, то каким образом?
1: Анжелика пишет, я сама иногда провожаю взглядом красивых девушек. А что говорить про мужчин? Это инстинкт, природа, ничего страшного. Можем даже обсудить некоторые части тела вместе с мужем. В браке 28 лет, и это показатель, должно быть доверие.
2: Ну да, я думаю, после 28 лет в браке ты уже доходишь, ну фаланги какие, а? Ну ты посмотри.
1: А ноздри симметричные, расположены.
2: Знаешь, поток воздуха какой хороший, а?
1: 28 лет в браке. Предыдущие части тела обсудили на 15-летие. Обсудили.
3: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770.

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям.

0: песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер. Мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
1: 16+.

0: 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Кирилл Данилов. Ярослав Парамонов.
0: Начинаем этот день вместе с тобой. Просыпайся, красавцы Лав Радио на месте и готовы тебя будить. Это наша задача. Как уже успели вы позавтракать? Я вот тут осознал, что абсолютно не существует подходящей еды для 6 утра. Ну, пачка творога. Вот, самый хороший вариант. Потому что вроде как он не рассыпается, ты быстро с ней справился и разошелся. А тут так оказалось, что со вчерашнего вечера осталось немножечко роллов. И как-то вчера вечером мне показалось, что это будет невероятное утро. Я проснусь, магия будет. Ну, кофе ты не успеваешь заварить в 6 утра. Вот это вот майонезно-рисовое нечто, которое на тебя прилетает сверху, это вообще не сочетается с пением птиц за окном, а где-то там. Вот по палочками есть. Ты тоже абсолютно точно не пробуешь. Палочки — это всего лишь 2 штыря, тебе нужно как минимум 4 от вилки. И ты сидишь, оно все падает, оно разваливается. Какой-то эти остатки соуса где-то там собираются соевого. Не создает, в общем, магию утра. Роллы вообще не утренняя еда. Ну, если вдруг вы думали, а как вот какая. Сырники, кстати, тоже не утренняя еда, если их ты готовишь. Потому что если кто-то приготовил тебе сырники, замечательно. А если нужно встать в 6 утра, замесить что-то, взять, помешать, еще что-то пожарить. Нет, вот сырой творог – отличный вариант. Ну, меню вроде как составили, да. А дальше у нас перед тем сначала астромониторинг, до астромониторинга еще и разберемся с песнями, под которые сегодня просыпались. Это «Красавцы Лав Радио», мы пришли вас будить. Давайте просыпаться вместе. Впереди Мадонна, Сабрина Карпентер и «Bring Your Love».
1: Спонсор утреннего шоу – АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».

0: touch, touch, pump, pads, Airbox и Graceland. В радио хорошая музыка, нравится.
1: Приятненькая, такая же приятненькая, как эта, которая будет нас. Просыпаемся в нашем Morning Routine. Это трек, который не играет в основном плейлисте, но который мы вам сегодня порекомендуем.
0: Это красавцы Love Radio, и начнем с моего или с твоего. У меня бодрый, прям такой динамичный.
1: У меня лиричный, но тоже бодрый. Давай начнем с моего. Группа молодая, модерн, не так уж и много песен, да, на самом деле сейчас на данный момент имеет. Из Санкт-Петербурга дуэт приятненький.
0: Если бы эта группа имела название «Осторожно, модерн», то была бы не такая молодая.
1: Осторожно! Группа «Модерн» с песней
0: на экране. Да. О, хорошая какая. Питер, привет. Питер, салют.

0: такая подложка бы была, как будто бы.
1: А может быть, сделаем? Забираем на подложку. Спасибо, Питер. Спасибо, группа «Модерн».

0: музыкальный танцевальный проект с электронной музыкой. О, почти Крем Сода. Ну да, похоже, они все, это электронная музыка.
1: Я имею в виду вот использование синта этого в качестве основной мелодии и слог вокала. Ну вот как это звучит. Как рэперы называют, флоу, ну типа как это, ну.

0: летних фестивалей. Ночная веранда какая-нибудь, 11:30. А на баре как раз стаканы.
1: Ночная виральность. Хорошая, это модерн на закате, а у меня сегодня... Я вообще никогда не видел этого исполнителя раньше. Вот просто предложка. Угу. И мне понравилась Ава Саслон, наверное, так правильно читается, «Солнце в закате».

0: пригодится на выход жениха и невесты.
1: Ну, не жениха и невесты, если в русском народном стиле, да. Сильно, да.
0: Это
1: да.
0: Красавцы Лавради.
1: Это Анна Сослан или Сослон была?
0: Ну, так Ава Сослан. Ава Сослан, солнце в закате.
1: Не, а почти Авалан Рокстон. И модерн на закате тоже добавляйте.
2: Красавцы Лавради пришли возбудить. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Мощнейшая работа. Эпилог Дима Билан и Аня Асти в эфире Love Radio.
1: 3, 2, 1.
2: Старт. Отправляемся в наше путешествие по звездам. Что сегодня они нам там написали?
3: Овны.
0: День принесет неожиданные встречи. Будьте открыты к новым знакомствам.
3: Тельцы.
2: Проявите настойчивость в делах. Результат не заставит себя ждать.
3: Близнецы.
0: Ваши идеи найдут отклик у окружающих. Не бойтесь делиться мыслями. Вас поддержат.
3: Раки.
2: Домашний уют станет источником вдохновения.
3: Львы.
0: Не откладывайте важные шаги и действуйте смело.
3: Девы.
2: Мелочи, на которые вы раньше не обращали внимания, могут сыграть ключевую роль.
3: Весы.
0: Доверьтесь интуиции, она не подведет.
3: Скорпионы.
2: Ставьте перед собой реальные цели.
3: Стрельцы.
0: Терпение ваш главный союзник. Не форсируйте события. Все сложится в нужный момент.
3: Козероги.
2: Прислушивайтесь к внутреннему голосу и не игнорируйте случайности.
3: Водолеи.
0: Сегодня работа потребует полной самоотдачи.
3: Рыбы.
2: Удачи в делах сегодня на вашей стороне.
4: Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
4: 6+. Красавцы. Love Radio.

0: новый тренд, новую обсессию. Это dirty soda. Грязная содовая. Речь идет о коктейле. Значит, ты берешь какую-то газировку, там, колу, доктор Пеппер, смешиваешь ее с молоком или сливками, льдом, дольками лайма, каким-то любимым вареньем или сиропом, и получается вот такой вот напиток. Ну, подожди,
1: ты берешь просто все, что было на кухне и в этот момент, или вот
0: и
1: это...
0: докупаешь к этому колу, да, судя по всему, потому что обычно ее не остается.
1: Слушай, ну это же старое русское развлечение. Коктейли из всего подряд. Нет, не было такого в твоей жизни?
0: Ну, было, но это отчаянное, скорее, время, это не тренд.
1: Нет, это знаешь, как было, какие-то вечеринки домашние, и вы такие, о, давайте сделаем отвратительный коктейль. И все сбрасывают в какую-нибудь чашку, все подряд, все, что нашли. Какую-нибудь там перечную мяту, какой-то кусочек картошки. Ну, вот все, что было, съестное, даже иногда не съестное. А потом какая-нибудь игра, какой-нибудь спор, и кто проигрывает, должен отхлебнуть этого коктейля. Ну, вот, или какие-то, например, тамада на свадьбе в 2005-м говорит, собираем такой коктейль. Кто танец плохо исполнит, отпивает.
0: А это вот добровольно делается. Это просто пожелание.
1: Ты просто пьешь потом?
0: Нет, ты получаешь удовольствие. На мой, невозможно, это вкусно. В какой-то момент, ну, кто-то сказал, что кола с красным вином, это тоже вкусно, и оказалось на удивление, что это так. Может быть, со сливками это тоже невероятно.
1: Кто-то так пьет? Первый раз слышу.
0: И это вредит их здоровью.
1: Это всем вредит?
0: Да.
1: Это абсолютно...
0: Вдвойне, тем более. И сладкое, и алкогольное.
1: И шипучка. Да. Пойдем кофе сделаем.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Какая шикарная работа. Вот побольше такого летнего и легкого. По Гигу, например, давненько не слышали, ничего не выпускала. Давайте, освежайте плейлисты.
1: А мы с плохими новостями для менеджеров, потому что их начали массово травить в России по заявлениям специалистов по рабочим вопросам.
0: Вот этот мелок Машенька по подъездам предлагали, это оно?
1: Оно то самое. Работяги устраивают тихие бунты, сводят руководителей с ума и доводят до выгорания. Вот опять виноваты работники, довели начальника, что ж это такое? Буллинг менеджеров среднего звена получил термин «upward bullying». Он стал реакцией на кризис и обнищание.
0: Это работники. Где? Как будто бы в Америке все звучит.
1: И пошло оттуда, но у нас немножко по-другому. Просто работники вымещают злобу на начальстве, как когда-то, пишут интересное сравнение в статье «Крестьянин о барине», и переворачивают принцип «я начальник, ты дурак». В западных странах на менеджера можно надавить корпоративными методами. Например, через отдел HR, вышестоящее руководство, но пишут, что в России-то так делать не принято. У нас в стране исторически сложилась жесткая иерархическая система, она же называется «раз на раз». Да, и жаловаться на начальство открыто не принято, поэтому в ход идут другие меры, в основном похожие на тихий саботаж. Итак, перечисляем методы. Подчиненные включают глупенького, перестают отвечать на вопросы, выполнять задачи, да, и говорят, что «а мы не поняли, что ты от нас вообще хотел». Что, продажи увеличить? Что это такое? Что такое увеличение?
0: Давайте разберемся с термином увеличение. Отрицательный рост – это же тоже рост.
1: Наоборот, выполняют всю работу слишком формально или по инструкции, то есть не проявляя свою какую-то инициативу и энтузиазм. Коммуникации с менеджером банально они игнорируют, молчат на совещаниях, предложения пропускают мимо ушей, будто руководителя просто не существует.
0: С пустое место.
1: Намеренно затягивают результаты и доводят работу до абсурда. Потом говорят, что менеджер вообще ничего нормально не объяснил, а если бы был хороший начальник, мы бы быстро все сделали и справились.
0: Ну, может быть, там нужно посмотреть все-таки на какие-то предпосылки, предтечи к бунту, потому что, скорее всего, менеджер сам вел себя бесчеловечно, потому что, вот как ты и сказал, ну, у нас в стране по-другому, у нас же есть человечий фактор всегда, не по-людски. По-людски, не по-людски. И если вот вы внутри, неважно какой группы и каких стратегических иерархий находитесь, вот фильтр по-людски, он как бы всегда присутствует.
1: Мне очень понравилось выражение, как будто бы волк описывает происшествие людей. Ну, знаете, человечий фактор сработал. Вот эти, человечи.
0: Ну, это типа, если менеджер по-людски, и к нему народ по-людски, понимаешь?
1: А если по-волчи, то пусть идет воет.
0: Он по-волчи воет с волками жить.
2: Красавцы Лав Радио.

0: Гаязов Бразерс и Фиеста в эфире Лав Радио только что. Привет, пацаны, привет, Ильяс, привет, Тимур. Мне, кстати, снилась группа Гаязов Бразерс.
1: В каком контексте?
0: А какой-то за кулисами мы идем, и такие, здорово, здорово, здорово, что-то вот так вот. А потом как будто бы...
1: Какой насыщенный сон.
0: Закончилось.
1: Хорошо поздоровались от всей души. А я вчера узнал, что, оказывается, советский паркет, помимо того, что он очень долговечен, он еще может натирать ноги. Просто мы начали готовиться, наконец-то, как раз у нас
0: осталось... у вас?
1: Да, две недели до танца, до свадебного. Мы такие, о, его же нужно еще поставить. И что-то босиком обычно, когда ходишь по дому, паркет так не впивается в твои ноги. А тут я смотрю, большие пальцы на ноге.
0: Но там на излом, потому что кожа, все дела.
1: Не, ну у меня большие пальцы на ноге конкретно. Вот прям вот внутри.
0: Это значит, вот, понимаешь,
1: поддержки будут.
0: Такая динамика танца. То есть можно вычислить. Если бы сейчас профессиональный хореограф на связи, он бы точно рассказал, что за стиль, что за жанр и какая нога ведущая.
1: Смотрите, давайте сделка такая. Я вам отправляю фото мозоли, вы мне в ответ стиль танца. Сможете?
0: Челлендж. Подарок мерч.
1: Хороший мерч.
2: Красавцы Лав Радио пришли возбудить. Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+.
5: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже Тиксфли. До свидания, маме привет.
6: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
7: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
13: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер. Мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте laveradio.ru. 18+.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
17: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
18: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
17: Григорий Лепс.
19: Самый лучший день заходил вчера.
18: Полина Гагарина.
17: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
18: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: 8 утра в Москве.
1: Названы признаки квартиры, которые можно выгодно продать. Ученые открыли неожиданное свойство трепета. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Эксперты назвали признаки квартиры, которую можно будет выгодно продать через 10 лет. Это гибкость планировки, вертикальное проектирование, красивый вид из окна, многоуровневое благоустройство, полноценные террасы вместо старых балконов, двор без автомобилей и среда, которая не мешает роботам-доставщикам. Полина Гагарина заявила, что думает о пластической операции у известного китайского хирурга. По словам певицы, врач творит настоящие чудеса и выполняет вмешательство всего за 40 минут. Однако график специалиста расписан на годы вперед, поэтому воплотить планы в жизнь у селебы пока не получится. Сандра Буллок впервые за долгое время показала своих детей. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного, так что обязательно забегай. Зумеры меньше всего беспокоятся о своей красоте, а вот миллениалы, по словам аналитиков, самые требовательные в этом плане. Они часто переживают по поводу лишнего веса и морщин. Трепет и восхищение перед чем-то величественным могут улучшить состояние психического здоровья человека, если эти эмоции носят позитивный характер. Как выяснили иностранные ученые, такие переживания уменьшают частоту сокращений сердца, возбуждение и зацикленность на себе, улучшают способность нервной системы к расслаблению, повышают готовность помогать окружающим, укрепляют социальные связи и усиливают чувство осмысленности жизни. Для достижения максимального эффекта эксперты рекомендуют практиковать прогулки за восторгом, во время которых необходимо намеренно искать красоту и масштаб в окружающем мире. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Мы обязательно встретимся ровно через час.
0: Восемь часов и одна минута в столице. Ты слушаешь Лаврадио. И запомни, трепет и восхищение перед чем-то величественным могут улучшить состояние твоего здоровья.
2: Главное, не просто выходить сегодня из дома, а устроить прогулку за восторгом.
3: Красавцы Лаврадио. Ярослав Парамонов.
0: Что говорят иностранные ученые? Да переживания, связанные с чем-то величественным, могут уменьшить частоту сокращения сердца, возбуждение и зацикленность на себе, улучшить способность нервной системы к расслаблению, повысить готовность, помогать окружающим, укрепить социальные связи и усилить чувство осмысленности жизни.
2: Я только хотел сказать, что вот оказывается, что ты испытываешь в лесу, когда смотришь на большую вот эту гладь зелени, но потом ты сказал улучшить социальные там навыки, связи, там, ладно, в лесу. Нет, это сложнее сделать.
0: Но зато потом, ну, поделиться впечатлениями с кем-то, выйдя из леса, тоже как будто бы помогает в коммуникации.
2: Почему бы и не поделиться медленно, впечатлениями, знаешь, прямо в лесу?
0: Осенним в лесу медленно с ножом. Угу. Выходишь из него такой, как здесь?
2: А где?
0: Грибы не видели.
2: Полянки. Полянка. У вас нет полянки, знакомый?
0: У меня вот здесь вот. Я оставлял. Не
2: у вас
0: срезали.
2: Нет полянки? У меня есть. Мои не подходите. А там, погоди. Да, дальше. Да, да. Помимо того, что восхищение и трепет, появился новый термин. Нужно устраивать...
0: Прогулки за восторгом.
2: Прогулки за восторгом.
0: Слушай, если тебя остановит какая-нибудь полиция и спросит, молодые люди, вы что здесь ночью делаете? Это у нас прогулка за восторгом. Лучше им так не отвечать. На всякий случай.

0: Это, знаешь, если бы «Спокойной ночи, малыши» прощались с нами и выпустили последнюю серию, там было бы «Свин, свин», ну, типа, про Хрюшу.
1: Форум. А что думаешь ты?
2: Вот мы выяснили твоего любимого персонажа. Там бы еще бы, наверное, были какие-то... А с остальными бы не прощались?
0: Ну, мой Филя был любимый, потому что мне казалось, что Филя — это такой мужик лет 55, который все умеет руками делать.
2: Заколдованный, превращенный в куклу и вечно заставленный.
0: Ты будешь собакой. Нет, даже хуже, ты будешь куклой-собакой. Нет, даже хуже, ты будешь куклой-собакой, которую надевают на руку.
2: Это рэп-волшебник. Самое страшное, с кем можно столкнуться в сказочном лесу Средиземья. Итак, а у нас форум. Прямо сейчас мы решили у вас спросить. Знаете, иногда мужчины в начале отношений задают вопрос. А что ты можешь мне дать, вот как девушка или как женщина в наших отношениях? А? Что ты мне можешь дать?
0: Иногда добавляют вот это вот мерзкое «а» в конце.
2: И мы решили у наших собратьев-мужчин так и спросить. А есть ли правильный вариант ответа на данный вопрос? Что хочется услышать, когда задаешь подобный вопрос? А что ты мне можешь дать, как девушка в наших отношениях? Ну, девчонки, у вас тоже спрашиваем, как оригинально ответить на данный вопрос. Может быть, вам уже его задавали.
0: Где-то, может быть, вы прошли этот фильтр на собеседовании в прошлых отношениях, и какой-то качественный ответ был выработан тогда вашим естеством. Может быть, это поможет кому-то в наши дни. Поделитесь своим опытом.
2: Да, и HR-консультация в прямом эфире. Пишите 8-915-300-106-6 в мессенджерах. Собираем ваше мнение. Переходите под кружочек. Там тоже можно оставлять ваш комментарий.
0: Следы. Оставляйте следы под нашим кружочком.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на
1: «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Форум. А что думаешь ты?

0: Don't go mad. А, го. Don't go mad.
1: А, го.
0: Лирик. Это лирик по Кириллов радио, не сходи с ума.
2: Форма, а что думаешь ты?
1: Знаете, никогда не поздно исправиться. Мы каждый день доказываем вам это, несмотря на прямые эфиры и все прочее. А, вот так. Итак, у нас сегодня тема. Иногда мужчины в начале отношений задают вопрос. Вот, а что ты можешь мне дать, как девушка или женщина в отношениях? Да. Если правильный ответ, мужчины, скажите нам. А девочки, как оригинально ответить на данный вопрос? Александр сразу же отвечает, что надо бы, значит, оплеуху дать такому мужчине, а нечего задавать такие вопросы.
3: Александр, ну здесь, я думаю, как мужчины, мы с тобой, наверное, согласимся в какой-то степени, да, потому что странно вообще, ну вот, чтобы такой вопрос звучал для девушки от мужчины. Мы же как бы, типа, сильный пол, да, и все такое. Мы сами даем.
1: Кстати, надо давать. Татьяна присоединяется к мнению Александра. А если бы у меня так спросили, то я бы, конечно же, ответила. Могу дать... И опять оплеуху, только в более грубой форме. И ушла бы.
3: Татьяна, сильно? Это сильно. Боевая девчонка. Нам такое нравится. Присаживайтесь за наш столик.
1: Вот сестра нам пишет. Нужно показать картинку формата, задать тупейший вопрос. Галочка поставлена. Это я вам описываю картинки. Да, реально, надо еще додуматься ведь такое спросить. Я думала, что это какой-то мифический вопрос.
3: Ну вот, вообще, сестра, этот вопрос, он как будто бы такой анекдотичный, да? Как будто бы вот, ну, такого не бывает. Но знаете, как послушаешь порой подруг своих, которые жалуются на жизнь, они приходят, ну, наверное, не у всех, но у каких-то мужчин есть подруги, которые приходят для того, чтобы узнать, как мужчина думает в тех или иных вопросах. Скажи, пожалуйста. И иногда такие вещи от них слышишь, ты думаешь, где вы находите таких парней, которые вот такие вещи могут говорить? Это реально встречается, сестра. Увы, но правда такое бывает.
1: А бывает ли у вас так или по-другому? 8-915-300-106-6. Пишите, да, давайте ваше мнение. Вот если мужчина задает вопрос, а что ты мне можешь дать, как женщина в наших отношениях? А? Девушки, какой ответ на такой вопрос предполагается? Оригинальный? Ну, помимо тех, что были перечислены. Да, этот мы зафиксировали ответ.
3: Ответить там, физическим воздействием, грубой силой.
1: И мужчины, что бы вы ждали в ответ на такой вопрос услышать? Какой идеальный ответ? Существует ли он? Пишите 8-915-300-106-6.
2: Форум. А что думаешь ты?

0: Сэм Смит, Дизай, в эфире Love Radio, красавцы с тобой. Мы продолжаем 8.20 столицы. Сегодня в форуме обсуждаем такой вот мифический вопрос от мужчины в начале отношений. А что ты мне, как женщина, как девушка, можешь дать в этих отношениях?
1: Вот именно таким тоном, видимо, он и задается, потому что любовь нам уверенно пишет: слушайте, ну закинуть его в ЧС, это ведь тоже ответ. Безусловно. Воспитание. Серьезное, солидное воспитание мифических мужчин с мифическими вопросами.
0: Можно закинуть в ЧС, да, черный список, а можно закинуть в МЧС, чтобы он научился быть настоящим мужчиной. И вернулся уже с другими совсем ответами.
1: Ну, вот так и сидеть с родственниками за столом за одним на юбилее. Примерно такие же услышите советы.
0: Надо отдавать, ну, нормально, голову хоть поставь на место.
2: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Baby Rex и Faithless New Religion здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, 8.28 столица, теме форума. Сегодня обсуждаем такой мужской вопрос. А что ты мне можешь, как девушка, дать в начале отношений?
1: А мужчины? Если правильный ответ, девочки, как правильно ответить? Анжелика нам пишет. Не забывайте... Незабываемое впечатление и в табло. Какой привет, такой и ответ. Это Россия, детка. Ну, это если иностранец. What can you give me in our relationships?
0: Какой привет, такой ответ. Это Россия, детка. Ну, неплохо. Это тоже неплохо.
1: Такой, да. Интеллигентный получается ответ. Я так полагаю, никто не хочет размышлять на тему того, кто чего там может дать. Понятно, что все пытаются выдать физически. Можете попытаться и метафизически найти какой-то ответ, где-то там смыслово, как-то словом уколоть.
0: А может быть, вы встречным вопросом поставите в тупик вашего оппонента? Ну, вот что-то. А что дашь мне ты? Ну, например.
1: Искусство ведения острых споров.
0: Ну, я не прям специалист в спорах.
1: Итак,
0: пример простой.
1: Давайте послушаем. Значит, первый прием. Если вам задают неудобный вопрос, всегда можно сказать... А ты? И все, соперник в тупике.
0: Вы меняете фрейм. Вы перехватываете инициативу.
2: Форум. А что думаешь ты?
3: Все мы изначально чайники.

0: Флейм и Тано в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой 8.35 столица. Сегодня в рамках форума мы выясняем ответ на вопрос от мужчины. Мифический вопрос. А что ты мне дашь как женщина, как девушка в отношениях?
1: Ну, любовь нам говорит, на такие вопросы на сайтах отвечала коротко. Смотря сколько мужчина будет вкладывать в отношения. А им это неприятно.
0: Им это неприятно всегда. Ну и Элина приходит просто с шикарнейшим ответом.
1: Материально вкладывать получается, да? Все к деньгам уходит.
0: Может быть, психоэмоционально тоже. Тут не сказано же, а что ты, сколько ты готов вкладывать? Но Элина приходит и просто делает нам вау-эффект. А что ты мне дашь как женщина? Неоплаченные счета за коммуналку, пакет с мусором и твоему лучшему другу. Лучший ответ этого вечера сегодня, этого утра.
1: Это та самая история, когда да я не для себя, а для друга интересуюсь в целом. Хорошо подходит.
2: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Тим Берк и Сик Громанс, Avicii Vocal Edit в эфире Love Radio. Так полностью называется трек.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Вообще, Тим Берк это и есть Avicii, если что. Ну так, на всякий случай.
2: Ничего себе, ты кому-то испортил настроение, раскрыл такую тайну, не дал побыть детективами.
0: Вот так вот.
2: 8-915-300-106-6. Собираем ваше мнение по нашей утренней теме. И сегодня с вами разбираемся. Вот мужчина задает вопрос. А что ты можешь мне дать как женщина или девушка в наших отношениях? Как ответить на такой вопрос? Есть мнение от Гизы. Я подарю тебе звезды с неба, воздух и крыши домов. Лети, детка, и ни о чем больше в жизни не переживай. Видимо, отправляя в сольное путешествие задающего вопрос,
0: ну, вообще звучало красиво, Гиза. Очень такое прям...
2: Да, приятно.
0: Как будто тост даже уже услышал в начале. Я подарю тебе, и сам и так выпьем же, за и добавляешь. Константин предлагает чисто мужской ответ на мужской вопрос. Да что ты мне дашь как женщина в отношениях? Дыру в бюджете, пишет Константин. Это либо какой-то горький опыт, либо анекдотичность опять-таки.
2: Да очень честный просто ответ, понятный. Руки пожали, поняли друг друга, все, пошли в общую жизнь.
0: Марианский жалоб, знаешь, два раза больше.
2: Елена нам пишет. Ответ дам ровно столько, сколько ты в меня вложишь.
0: О! Типа, а какой-то плюс.
2: У вас неправильный банк какой-то,
0: да.
2: Елена.
0: Должен быть процент небольшой. Я дам тебе...
2: Сберегательный счет получается.
0: Вот сколько ты в меня вложишь, плюс 5% годовых. Вот так.
2: Лёль, поцелуями.
0: Ну, там,
2: и
0: ну,
2: все красиво.
0: Конвертация уже в разные...
2: Валюта такова. И больше никакого.
0: Мы... Подожди, не говори этих слов. Неправильно еще поймут нас. Мы так не думаем, девочки. Шутим просто.
3: Спонсор рубрики «АО Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: вы еще не чешетесь, это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку на направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности. Семейная команда. Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Вабанга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 47 19 19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.

0: продолжаем и подходим к финалу нашего форума сегодня. Такой вопрос подвесили. Если мужчина говорит вам в начале отношений, а что ты мне, как девушка, как женщина, дашь в отношениях? Что девчонке лучше всего ответить, чтобы он был удовлетворен, парни? Что вы хотите услышать?
1: Целый список предоставляет нам Юлия, говорит, так, мусор перед выходом из дома, чек, ценный совет, как ему правильно жить, понятно, 20 классных рилсов ежедневно.
0: Это спасибо.
1: Код заказа на маркетплейсе, нервный срыв, 150 рублей мелочью, гороскоп на неделю.
0: Ну, в целом, гороскоп на неделю...
1: Можем... Один из этого списка, и мы вам можем предоставить.
0: Можем, да. Пункт. Вот в следующем часе, буквально через 30 минут у нас будет. Но на день. Видишь, что? Она на неделю предоставляет, а мы только на день, на грядущий, текущий, плывущий.
1: А на неделю чуть менее точно. Это как с прогнозом погоды у нас. Все самое точное.
0: Ангелина запомнить. Пишет. Могу познакомить тебя с очень влиятельными людьми. Линкольном, Наполеоном, Сталином. Они с моим бывшим в одной палате лежат. Он тоже, кстати, любил задавать странные вопросы на старте отношений. Это жесткая угроза какая-то.
1: Да, и как будто бы начало анекдота.
0: Да?
1: Или конец.
0: Или вообще это был весь целиком анекдот.
1: Или... Итак, давайте разберемся вместе в следующем части.
0: Анекдоты ведения через 20 минут.
2: Форум. А что думаешь ты?

0: Москве 9 утра. Love
1: News. Авито ввело систему платного возврата. Аренда квартир стала доступнее. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Авито ввело систему платного возврата для клиентов, которые часто не забирают товары и покупали за последние полгода менее 60%. Пользователи будут заранее видеть стоимость, она будет определяться в зависимости от габаритов товара, его категории, службы доставки и расстояния. После повышения процента выкупа возврат и обратная доставка станут бесплатными. Аренда студии по итогам апреля стала дешевле в 4 городах-миллионниках. Цены упали в среднем на 3%. Похожая динамика отмечается на аренду однокомнатных квартир. Стоимость съема двушек уменьшилась сильнее, а трешек увеличилась. При этом во всех сегментах предложение стало больше. Включай Лав-Радио-чат на Муз-ТВ по четвергам в 4 часа дня по Москве и по пятницам в 9 утра. Смотри специальную подборку клипов и общайся прямо в эфире. Отсканируй QR-код с экрана или найди отдельный пост в группе Лав-Радио ВКонтакте и оставляй свои признания в любви или сообщения о знакомстве. Лучшие послания прозвучат еще и в вечернем эфире по средам. Категория 16+. Большинство людей чувствуют себя лучше, когда двигаются в течение дня и, наоборот, находятся в большей активности, когда их настроение выше. Это доказали иностранные ученые в ходе крупнейшего в истории анализа влияния движения на эмоциональное состояние. По словам специалистов, люди с низким уровнем благополучия получают от активности особую пользу. Пик возможностей человека – это не юность и молодость, а пятый и шестой десяток. Согласно проведенному исследованию, именно зрелость дает более широкий и мощный набор инструментов для решения сложных проблем и принятия на себя ответственности. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
2: Красавцы Лав-Радио. Ярослав Парамонов.
0: Здрасте всем, всем привет. Если вам меньше 30, у вас еще вообще ничего не начиналось. Если вам больше 40, вы скоро начнете. Если вам 50-60, пора действовать.
3: Выяснили, что самый лучший возраст для самореализации 50-60 лет. В нем у тебя максимальная способность принимать решения или какие там еще факторы?
0: Короче, широкий и мощный набор инструментов для решения сложных проблем. Вот внутри тебя, да? И еще принятие на себя ответственности. То есть ты можешь спокойно говорить: я это сделаю, потому что ты прошел уже большой ряд циклов и процессов.
3: Понятно. И еще раз, как сказали, 50-60 лет – лучший возраст для...
0: Так, для... Подожди, пик возможностей человека.
3: А, вот. Это пик возможностей человека. Да, вот. Финансовых, я надеюсь.
0: Ну, в том числе финансовых.
3: Никто не перечислил, что ты просто можешь себе денежно это... Ну, если ты сколько-то накопил денег к 50-60 годам.
0: Там, видишь, говорится о том, что ты специалист в какой-то степени, сложившийся в какой-то вот своей области. И, видимо, в этом, ну, пик возможностей. Большой социальный капитал накоплен. Дети уже подрощены, уже куда-то пошли там учиться и живут своей жизнью. То есть у тебя нет этой ответственности. И ты можешь вгружаться в разные проекты и задачи. Но почему никто не говорит, что в 50 и 60, например, перелезть через забор сложнее, чем в 17.
3: Ну, 50 или 60, ты можешь уже опытом достичь того, чтобы забор был снесен.
0: Или
3: ты прошел
0: калитку.
3: Бы, у тебя пик возможностей, я напоминаю. Напоминаю, ты практически сверхчеловек.
0: Ну, а перелезть через забор — это базовый, мне кажется, навык.
3: Ну, или ты можешь заставить уже в 50-60 лет кого-то перелезть через забор. Внучок, ну-ка, вон через ту штуку, давай.
0: Ну, ждем тогда своего золотого возраста. Еще много утренних выпусков вас ждет до того, как мы дойдем.
2: Красавцы Лав-Радио пришли.

0: Мэй Миллер, Оливер Бен и Body Talk. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. 9 часов и 9 минут в столице. Зумера на связи.
1: Плохие новости для масс-маркета. Зумеры массово отказываются от вещей, которые легко купить или заказать. Им нужна вещь с историей, которая подчеркивает их нишевость. Из-за зумеров в России популярность секонд-хендов за последний год выросла аж на 40%. Они ходят по всяким этим магазинам с потными потертыми вещами, выискивают ту самую редкую вещичку, которая будет показывать что? Индивидуальность. Потому что пока ты молод, тебе нужна максимальная индивидуальность. В почете также покупка редких вещей на площадках по перепродаже, где кто-то продает свои личные вещи. В общем, всякие потертые куртки, которым уже 20 лет, тренчи из 90-х и ранее. Все это обретает вторую жизнь и подчеркивает твой уникальный стиль. А главное, ты не встретишь человека с такой же одеждой.
0: Ну и говорят, что это все не от хорошей жизни изначально пошло. А, типа, вещи стали дороже, и зумеры решили искать их вот в таких местах. Но я думаю, этот тезис легко разбивается при первом же посещении какой-нибудь винтажки там на условном Китай-городе, где куртка с 20-летней историей стоит в 3 раза дороже, чем такая же из такого же материала новенькая из магазина. Поэтому тут скорее про культуру.
1: Самое интересное, что нишевость вообще-то была антитрендом. Ты вроде как выбиваешься из масс-маркета.
0: Неферы. Всегда говорили неферы про таких. Неформалы.
1: Фо.
0: А?
1: Нефоры.
0: Нефоры. Ну, у нас было бы вот такой фе было. Неферы.
1: У нас музыкальное началось. Нефоры. Да. И последнее. Теперь в итоге стало модным движением. То есть антимода в итоге превратила и набрала такие масштабы, что стала модой самой обыкновенной.
0: Так что делать? И чтобы быть не такой...
1: Искать у себя на чердаке вещи. Вот что делать. И перепродавать срочно молодежи.
0: Чтобы быть не такой, идешь, покупаешь все базовое, и все, ты идеальный. Ты не такой, как все. Теперь ты не формал, если ты

0: одет как нормис.
1: Вот эти модные костюмчики с маркетплейсов, это теперь шик.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».

0: Йоргаки. Здесь в эфире Love Radio Una Noche con Hugel. Мы продолжаем, красавцы, с тобой 9.20 в столице. И куда летит твой самолет этим летом, мужчина?
1: Конечно, в Турцию мы отправляемся не только отдыхать. Удобно, можно совместить посещение теплой страны с пересадкой волос. Для перевозки, для пересадки ежегодно в Турцию приезжают 500 тысяч иностранных пациентов. Стоимость процедуры от 1,5 до 3,5 тысяч евро. 500 тысяч иностранных пациентов.
0: Ну,
1: это население, я бы не сказал, что небольшого. Это население среднего такого города, достаточно крупного.
0: Я думаю, что турки вот прям сделали бренд из этого. Типа, мы наращиваем волосы лучше всех в мире. Все летят именно
1: пересаживаем,
0: туда.
1: Наращиваем, это другое.
0: А, да, ну да. Кстати, тут...
1: Представляешь, ты приехал за полмира, а тебе просто косички накрутили, нарастили волосы.
0: Но такое бывает тоже в Адлере. Ты приезжаешь, и там тебе косички, татухи хной набили. Мне нравится видео, которое приложено к этой новости, на котором сразу 10-15 мужчин с характерным видом головы спускаются.
1: Да там целые самолеты буквально летят. Я бы, если бы был туроператором, я бы уже организовал какой-то вот прям тур.
0: Кучерявый тур.
1: Кучерявый рейс.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: на полную громкость.
1: Это Love Radio.
2: Вещи, где-то в пробке, но на сердце много.

0: Дмитрий.
1: Красавцы Лав Радио с тобой, 9.31 в столице. Как вы поняли, астромониторинг прямо сейчас.
2: Фиксируем показания звезд. Поехали.
3: Овны.
1: День принесет неожиданные встречи. Будьте открыты к новым знакомствам.
3: Тельцы.
2: Проявите настойчивость в делах, и результат не заставит себя ждать.
3: Близнецы.
1: Ваши идеи найдут отклик у окружающих. Не бойтесь делиться мыслями. Вас поддержат.
3: Раки.
2: Домашний уют станет источником вдохновения.
3: Львы.
1: Не откладывайте важные шаги. Действуйте смело.
3: Девы.
2: Мелочи, на которые вы раньше не обращали внимания, могут сыграть ключевую роль.
3: Весы.
1: Доверьтесь интуиции, она не подведет.
3: Скорпионы.
2: Ставьте перед собой реальные цели. Все.
3: Стрельцы.
1: Терпение ваш главный союзник. Не фиксируйте события, не форсируйте их. Все сложится в нужный момент.
3: Козероги.
2: Прислушивайтесь к внутреннему голосу и не игнорируйте случайности.
3: Водолей.
1: Работа сегодня потребует полной самоотдачи.
3: Рыбы.
2: Удачи в делах сегодня на вашей стороне.
0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: 6+. Красавцы. Лав Радио.

0: Just Mind, это Bruno Mars в эфире Love Radio. Самый динамичный и лучший фанк в истории человечества, на мой взгляд.
1: Ну, это красавца Love Radio. И вот знаешь, Ярослав, раньше, чтобы создать что-то великое, нужно было сильно вложиться куда-то, иметь большой капитал, скорее всего, и крупнейшее такое серьезное, солидное образование. А сейчас достаточно просто ноутбука и хорошие идеи.
0: Вот как раз современные дети это понимают лучше нас, а вот они видят этот мир как конструктор, который можно пересобрать под себя. И через пару треков в эфире стартует игра «Дети в деле».
1: Значит, мы слушаем описание профессии от школьника, угадываем эту профессию, и если угадали верно, то забираем приз. Нужно написать «хочу участвовать» или просто «хочу» в наш мессенджер 8-915-300-106-6. В Максе ждем ваше сообщение «хочу», выбираем кого-то из вас, кто первый напишет, и отправляемся играть.
0: «Дети в деле» впереди.
2: Красавцы Love Radio пришли вас будить.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Feel Good Inc. от Gorillaz здесь в эфире Love Radio 944 в столице. Мы продолжаем.
1: Дети в деле.
0: Дети в деле. Это наша игра. Кирилл, знаешь, я тут заметил, границы между профессиями вообще стали стираться. Сегодня ты можешь, ну, одновременно разбираться в медицине, педагогике и при этом быть каким-то крутым технарем.
2: Какой наблюдательный. Это вообще-то есть современный мир. Ты сам выбираешь, какую сферу прокачать, чтобы быть в тренде. И вот в нашей игре как раз «Дети в деле», которую мы придумали вместе с национальным проектом «Молодежь и дети», мы как раз даем слово тем, кто присматривается к профессиям будущего сейчас.
0: Правила нашей игры неизменны. Слушаем запись. Выбираем один из трех вариантов ответа, подходящий к этой записи, и забираем приз.
2: Ну ладно, мы отдаем приз, забирать мы его не будем, а отдадим его Анне. Анна на связи. Доброе утро.
0: Алло, Анна, забираем приз.
3: Доброе утро.
0: Доброе
3: утро всем.
0: Как дела? Ты откуда?
3: Я из Подмосковья, Балашиха.
0: О, здравствуйте, здравствуйте. Приятный город, хорошее место. Да.
2: И очередная возможность зафиксировать правильное ударение. А как у тебя день проходит? Как настроение?
3: Отличное. Погода супер, тепло. Птицы поют.
0: Ну вот осталось только подкрепить.
2: Захотелось, Балаш.
0: Подкрепить это подарочком, и будет все идеально. Итак, сегодня мы слушаем маленькую Лизу, которая у нас сейчас расскажет что-то про профессию. А ты угадай, что за профессия. Готова?
3: Готова.
4: В первую очередь он работает головой. Главные его инструменты – компьютер или ноутбук. Место работы может быть разным. Как и в офисе, так и удаленно. Они создают программы и приложения. А еще технологии, которые очень помогают людям.
2: Как ты думаешь, есть ли у тебя варианты, кто это может быть?
3: Ну, мне кажется, что это, ну, как бы программист.
2: Да ну никак. Самый настоящий программист.
0: Абсолютно точно. Да. Ну, кто-то бы сказал айтишник, кто-то бы сказал работник сектора диджитал, да. Но программист это то, что надо, то, что мы знаем и помним.
2: Поздравляем, сертификат твой, пусть он станет стартом для новых знаний, роста и развития.
0: Поздравляю, поздравляю. Тебе спасибо.
3: Спасибо, ребята.
0: Ехать сертификату недалеко, так что совсем скоро уже окажется в твоих руках. Анна, спасибо тебе за игру. Ну, а Лиза описала программиста в классическом смысле, но сегодня эта профессия проникает вообще во все сферы. Например, это EdTech, разработчики или создатели медицинских технологий.
2: В медицине такие профи обучают нейросети находить болезни на самых ранних стадиях, а в образовании создают умные платформы, которые подстраиваются под каждого ученика. По сути, они используют искусственный интеллект, чтобы делать жизнь людей проще и безопаснее.
0: И что по-настоящему круто, сегодня не нужно годами ждать диплома, чтобы понять, твое это или нет. В проекте «Билет в будущее» все это можно попробовать на практике уже сейчас.
2: Это бесплатная профориентационная программа, где школьники не просто слушают лекции, а проходят диагностики и реальные профпробы. Можно в деле проверить, каково это работать с современными технологиями и нейросетями.
0: Родители, не гадайте, кем станет ваш ребенок. Дайте ему возможность узнать себя лучше и найти дело по душе. Ищите все подробности на сайте платформы «Билет в будущее».
2: Это был розыгрыш «Дети в деле», Love Radio и национального проекта «Молодежь и дети». Акция действует с 12 по 29 мая 2026 года, возрастная категория 18+, а все подробности на сайте loveradio.ru.
1: Дети в деле. В эфире Love Radio. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Красавцы Love Radio.

0: Перри, Дэвид Гетта и Цойлерей. Baby, don't hurt me. Здесь в эфире Love Radio.
1: А школьникам из Подмосковья, кстати, где мы вот буквально несколько песен назад и побывали вместе с нашей слушательницей, выплатят по 100 тысяч рублей за высокие баллы на ЕГЭ. Единовременную выплату получат выпускники, которые сдадут на 100 баллов ЕГЭ по двум и более предметам, а педагогам, подготовившим двух и более школьников, набравших максимальное число баллов, еще и выплатят по 150 тысяч рублей.
0: Круто.
1: Тоже единовременно. А в мое время так было где-то?
0: В Подмосковье, может, и было. Причем не написано, что в Москве. В Москве такого нет. Именно в Подмосковье происходит подобная ситуация. А вся страна остальная...
1: Это хорошо, что поздно решили объявить об этой новости, потому что иначе число переездов в Подмосковье вот в последнем, где-то в апреле еще можно было бы успеть перевестись в другую школу.
0: Насобирать как можно больше ребят. Но вообще прикольно, приятно, что за знания тебе уже в школе начинают платить, и причем такие немалые деньги. Ну, супер.
1: Помните, что главная ценность знаний, она не в деньгах, на самих знаниях.
0: И, как следствие, в получении денег за них. Еще.
1: Да.
0: Это второе.
2: Реклама. Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
3: Ты серьезно?
2: А вечером у нас билеты в театр.
3: Мы же точно не успеем все.
2: Значит, скоро вернемся.
3: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
2: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+. Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free. Это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.ru.
5: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности. Семейная команда. Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
14: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
15: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
16: Просто так.
15: Просто по карте ВВ-банка кэшбэк 5% на все. ВВ-банк. Выгодно просто так.
17: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВВ-дефис.

0: 9 утра в Москве. Love
1: News. В России могут ввести маркировку ультрапереработанных продуктов. В Госдуме назвали максимальный размер больничного. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Общественники просят Кабмин по аналогии с табачными изделиями ввести маркировку с предупреждениями о вреде ультрапереработанных продуктов, включая чипсы, колбасы и сосиски. Ожидается, что мера поможет уменьшить потребление таких товаров. Максимальная сумма мат-капитала увеличилась больше, чем в два раза за последние 10 лет. Программа была запущена в 2007 году. Тогда размер выплаты составлял 250 тысяч рублей. В этом году на первого ребенка полагается 729 тысяч, а на второго еще 234. Вторичное жилье – самый доступный вариант для покупателей. По словам аналитиков, квадратные метры в этом сегменте почти на 18% дешевле, чем в новостройках, а сама квартира часто уже готова к проживанию или требует минимальных вложений в ремонт. Однако стоимость вторички повышается быстрее, за квартал она увеличилась на 5%, а в новостройках в два раза меньше. Максимальный размер оплаты больничного в день в этом году составит около 7 тысяч рублей. Однако, как сообщили в Госдуме, итоговая сумма будет зависеть от стажа работы. Кирстен Стюарт и Вагнер Моур отметятся в ленте о вампирах под названием «Плоть богов». По сюжету богатая супружеская пара встречает незнакомку, которая погружает героев в мир гедонизма. Съемки фильма уже начались, дата выхода не уточняется. Подросток заставил хомяка заряжать телефон. Юный изобретатель создал небольшое устройство, которое может преобразовывать движение колеса в электричество. По словам парня, его вдохновили две вещи – ветряки и постоянный шум по ночам. Нравится ли животному его новая работа – неизвестно. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся ровно через час.
2: Красавцы Лаврадио. Ярослав Парамонов. Данилов.
3: Да, это мы. Поздравляем хомяка с трудоустройством. Наконец-то мы начали заниматься животными, а то они сидели как-то как просто на попечении, ничего не приносили. А тут хотя бы электричество работало.
4: Служебные собаки нормально отрабатывали за всех. И вот эти, которые ездовые.
3: За весь животный род.
4: Собачки тоже немножко в цирковые животные. Но знаешь, я подумал, подросток заставил хомяка заряжать телефон. Предел, значит, что он? Эбонитовые основы к его колесу. Хомяк бежит. Электричество вырабатывается, телефон заряжается. Я думаю, что если пойдет таким образом дальше, и все захотят себе вот такого заряжателя телефонов, то недалеко и до профсоюза хомяков дойти.
3: Предполагаешь, что он все-таки случится? Может, сначала нужно дойти до доктора Преображенского, который даст возможность хомякам выражать свое мнение в виде профсоюзов?
4: Может быть и такое, но с другой стороны...
3: Так, Олега, так как? Какие еще есть варианты развития?
4: С другой стороны, я думаю, что лидер хомяков в истории нашей страны может появиться второй раз. Это «Красавцы Лаврадио». Доброе утро.
5: «Красавцы Лаврадио» пришли вас будить.

0: Diablo LJ и НЛО здесь в эфире Лав-Радио УФО. На гудки бы такое поставить.
1: Ну а мы поедем немножечко по России, приедем в Екатеринбург, как и один... уедем из Екатеринбурга и отправимся в Тюмень. Просто вирусится прямо сейчас. Я смотрю за развитием живым этой ситуации. Вирусятся кружочки парня,
0: да,
1: который проснулся в Тюмени, в угольном вагоне. Ну, вообще-то сам парень из Екатеринбурга. То есть
0: Ишма,
1: так хорошо.
0: По-моему, какой-то город Ишма вроде бы даже.
1: Ну, может быть, рядом.
0: Ишим.
1: Может быть, рядышком с Екатеринбургом, да. Просто так хорошо погулял, где-то посидел, и у него искренние эмоции. Просто объясняет он своему собеседнику, что не сможет, к сожалению, выйти на работу, здравствуйте, потому что его увез вагон с углем в другой город. Буквально захватил с собой. Мне нравится формулировка «увез вагон с углем». Ты шел, он как запах пирога в мультике, и ты оказался в этом вагоне и поехал куда-то
0: как
1: в Тюмень.
0: За сыром. Но было так. Парень пошел, значит, куда-то там отметить на какую-то вечеринку. Все было хорошо, а потом он открывает глаза, весь черный, как шахтер, потому что весь в угольной пыли, и понимает, что он сейчас в Тюмени.
1: К сожалению, видео привлекло внимание полиции, парни теперь ищут за нарушение правил поведения на ЖД-транспорте, а как-то по-другому надо себя было вести в угольном вагоне. Там есть этикет определенный угольный, шахтерский.
0: Зашел, представился, да. Улегся на мягкое.
1: Вообще, у работников РЖД есть удивительная возможность обрести себе нового маскота. Есть домовенок, а есть вагоненок. Вот такой маленький персонажик, немножечко замазанный углем, будет продвигать дальше перевозки грузовые транспортные.
0: Ну, вагоненок — это как бы рабочее название. Мы еще поколдуем по сети.
2: Спонсор рубрики «АО Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: Красавцы Лав Радио.

0: to you. Это Анотр здесь в эфире Love Radio. Наверное, он так правильно читается.
1: Брат Андатра. Ну, а мы еще про музыку, потому что группа Måneskin планирует воссоединиться на фестивале Sanremo в 27-м году, но пока
0: подожди,
1: что это слухи.
0: Они что, рассоединялись?
1: Да, было и такое.
0: Это две новости для меня сразу.
1: Телеведущий Розарио Фьюрелло сказал, что вчера вечером встретил Итана и Томаса из Måneskin, барабанщика и гитариста группы, и спросил: ребят, а это вообще-то правда, что вы воссоединяетесь? Они ответили: да, воссоединятся, но пока что все это слухи от телеведущего. В 24-м году артисты объявили о приостановке совместной деятельности на неопределенное время. Просто солист у них побежал в сольное плавание, сам пел, у него был личный музыкальный проект, но официально о распаде группа никогда не объявляла. Именно о приостановке деятельности.
0: Ну, это бывает такое. Ты знаешь, такой ход, когда твоя музыка становится уже не очень актуальна, вы теряете чарты, потихоньку падаете вниз, вы такие: временно приостанавливаем. 2 года каждый занимается чем хочет. Потом такие: мы снова вместе, и все уже успели соскучиться, и снова гастрольный тур расписан.
1: Они были на взлете. Я уверен, что просто они были на том самом взлете, когда вокалист говорит: а зачем я делюсь с ними деньгами?
0: Может быть и такое. А теперь поднял деньги.
1: А теперь, мне кажется, вот как раз-таки наступил тот момент, про который ты говорил. Что
0: ему теперь уже сам вокалист интересен.
1: Да, ему-то это как, да, чего делать дальше? А если мы воссоединим группу, можно еще раз собирать сливки.
0: С другой стороны, если вдруг кто-то хотел попасть на их концерт, ну, будет такая возможность. Mm-hmm. Отлично, Måneskin, welcome back.
1: Они же вот в Перми выступают.
0: Да, будет, Перми, конечно. Петрозаводске и Ульяновске. 3 города подряд. Ловите билет.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf. Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: The Way You Are. Это Милки в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой. Мы продолжаем. 10 часов и 36 минут в столице. Дальше играем.
1: Нет, дальше мы узнаем любимые истории музыки. Никакой игры здесь не будет. Только лишь настоящие истории любимых хитов. Поговорим про хит Icona Pop. I love it.
0: Я хочу все-таки настоять на том, что мы будем играть. И мы будем играть на чувство ностальгии. 100% абсолютно для многих слушателей Love Radio. Icona Pop — это тот трек, который связан для многих с вечеринками, студенчеством, постстуденчеством и первой любовью.
1: И поездками на автомобиле. Совсем скоро будем разбираться. Разбирать, как он появился.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Love Radio только что. Теперь о других песнях. А мы отправляемся исследовать I Love It от Icona Pop. Сразу же чувствуете этот запил и вспоминается. Она звучит как гимн пофигизма, как пишет нам в наших статьях. Но на самом деле родился из совсем других эмоций. История у него куда интереснее, чем кажется на первый взгляд.
1: Все началось с Charli XCX во время сессии в Швеции с продюсером. Она всего за полчаса написала будущий хит. У нее получилась дерзкая, простая и цепляющая демка. В тот момент Charli записывала дебютный альбом True Romance, и лейбл хотел включить туда этот трек. Но певица отказалась.
0: И причины неожиданные. Из-за синестезии она буквально видит музыку в цветах, а I Love It оказался не того оттенка. И в итоге трек решили просто передать другим артистам.
1: Так в истории появляется Icona Pop. Когда продюсер включил им демо, все решилось за секунды. Стоп, перемотай! Мы берем! Девчонки сразу почувствовали, что это их материал, и попросили отдать им песню с условием полной творческой свободы.
0: Они оставили вокал Charli, но кардинально изменили настроение, усилили бит, добавили панковскую дерзость и крик «Мне наплевать! I don't care!», за которым на самом деле скрывались злость, разочарование и личные переживания. Она была написана, когда мы жили в Лондоне, и у нас ничего не было. У нас даже не было настоящей кровати, чтобы спать, когда мы пели эту песню. Думаю, вы можете услышать наше разочарование и гнев, а также душевную боль. Это очень честная песня для нас.
1: Трек также служит своего рода прощанием с тогдашними бойфрендами дуэта Icona Pop. В новой версии композиции зазвучал гораздо жестче и честнее. В новой версии звук стал гораздо жестче и честнее. Даже сама Charli XCX признавала, что именно такой-то и должна была быть эта песня.
0: Нужного оттенка. Песня выстрелила по-настоящему после появления в сериале Girls. За этим последовал стремительный взлет. И, естественно, после появления, после выстрела следует взлет. Первые строчки чартов. Узнаваемость и статус одного из главных поп-гимнов десятилетия.
1: Ирония в том, что трек, от которого отказался его автор, в итоге стал поворотным моментом сразу для всех участников этой истории. И вот иногда, чтобы попасть в точку, нужно просто переделать песню тем, кто готов прокричать ее на весь мир.
0: Давайте послушаем, как они кричат.
2: Спонсор рубрики «АО Суточно».
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Love Story.

0: Екатерина, здравствуйте. Кэти Перри и Woman's World в эфире Love Radio в финале утреннего шоу «Красавцы Love Radio».
1: Завершаем этот день и настраиваемся уже на завтра совсем скоро. Ну, кстати, я даже не заметил, а с нами, оказывается, действительно играли люди, угадывали, какой трек написали Charli XCX, Icona Pop.
0: Спасибо.
1: Так, все верно, и Love, это именно про него мы и рассказывали.
0: Вот это и есть игра. Игра с нами. Вот она в фоновом режиме продолжается. Но завтра, кстати, мы вернемся с реальными подарками и продолжим их раздавать здесь, в нашем эфире.
1: Ну, а пока что давайте классно проведем этот день и встретимся в 7 утра уже завтра. Не опаздывайте.

0: спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
2: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
3: «Красавцы Лав Радио» пришли возбудить. Реклама.
4: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
5: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
11: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав Радио.
12: Я люблю тебя.
11: Лав Радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
13: Любовь здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
10: 16+.

0: Москве 11. Всем салют. Love
1: News. Оценена динамика повышения цен на маркетплейсах. Названы самые привлекательные для девушек качества мужчин. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Товары на маркетплейсах за 3 последних года за счет скидок и программ лояльности дорожали медленнее, чем увеличивалась стоимость потребительской корзины, сообщили в Ассоциации представителей электронной торговли. Самое заметное повышение цен на площадках на 23% было отмечено на зоотовары. Одежда и обувь стали дороже в среднем на 8%, а электроника дешевле на 2%. Мошенники предлагают пользователям в специальном боте купить якобы дешевый сервер для заработка и передать доступ другому боту. Он, по словам аферистов, должен подключить мощности к майнингу или вычислениям для нейросетей. Злоумышленники обещают доход до 100 тысяч рублей в месяц, мгновенные выплаты на карту или в криптовалюту и полное отсутствие рисков. В МВД отметили, что никакой гарантии заработка быть не может. Деньги просто уходят организаторам схемы, а обещанные доходы существуют только на бумаге. Россиян с онкологией могут начать направлять на консультации к медицинскому психологу. Это следует из проекта Минздрава. Согласно документу, пациенты будут приходить на сеансы по вопросам, которые связаны с заболеванием и стрессовой ситуацией. Конан О'Брайен снова станет ведущим «Оскаром». Для комика это будет третья премия подряд. 99-я церемония вручения пройдет 14 марта 2027 года. Аналитики выяснили, какие детали привлекают девушек в парнях. Голос оказался важнее внешности. На второй позиции взгляд и мимика. Кроме того, женщины обращают внимание на смех и улыбку мужчин. Третьи нравятся сильные руки с выступающими венами, а 20% красивые кисти и ухоженные ногти. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня. Оставайся с нами.
0: Простой вывод. Чтобы понравиться девушке, нужно ухаживать за собой, за своими ногтями, кистями, ну и, наверное, немножко накачать вены. Ну а мы начнем наш час крутой работы «Бэби» от Джастина Бибера и Лудакриса. Меня зовут

0: я, что этот суперклей, который манит героиню работы иногда здесь на волнах Love Radio, называется «Любовь» и ничто иное. Не страсть, не привязанность, а любовь самая настоящая, чистая и безусловная.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Только что здесь на волнах Love Radio моя Мишель иногда, ну и я тоже вместе с ней появился и останусь с тобой до 16.00 по московскому времени. Друзья, всем большой привет, меня зовут Макс Фабиан, и сегодня мы вместе слушаем музыку, наслаждаемся весной и получаем удовольствие от жизни. До конца часа с нами Егор Крид, Артик Асти, Карма. Чуть раньше Pink Panthers, Zara.

0: Саймонов Радио и открывай саундтреки твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы ЛАФ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: пожелай, пожалей его нервы. Это Леша Свик просит девушку, ну, совсем их не растрепать. Пока что идет этот трек. Пусть парень немножечко восстановит свои нервы и менталочку. Почему бы нет, девчонки? Ну, пожалейте нервы своих парней и поменьше требуйте, а лучше любовь свою дарите. Только что Леша Свик здесь в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: На самом деле нервы нужно жалеть друг друга, а не только мужские, женские в том числе, потому что мы, парни, тоже хороши иногда бываем. Ну а до конца текущего часа крутые треки нас с тобой ждут. Call It Love от Феликса Йена и Red Delta. Будет Егор Крид, Артик Касти, Карма и Роза Бруно Марс за финалят час треком Апате.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ. Управляй будущим.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.

12 дня, столица. Большой привет всем, кто подключается прямо сейчас к волне любви. 12.00 в Москве. Впереди лучшее все, что может произойти сегодня с тобой. Ну и, конечно же, наш плейлист для тебя. Somber Home.

0: эфире. Это Love Radio.
1: Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

такая музыка. Это Пегги Гу здесь на волнах Love Radio. It goes like na-na-na. Так вот, такая музыка улучшает, мне кажется, не только настроение, но и погоду. Какая бы прям

0: сейчас не была в твоем городе, солнце должно выглянуть.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а вслед за ним и хорошие мысли посетить твою голову, ну а также пусть все сложится, все, что ты задумал на ближайшие 40 минут. Мы же задумали для тебя хороший плейлист, до конца часа счастье есть, это Филатов Кэрос, DJ Groove. Чуть раньше Мари Краймбрери, давай.

0: скоро «Stay» от Леони и Калума Скотта. Слушай Love Radio и лови саундтреки твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Выяснили, что самый лучший возраст для самореализации 50-60 лет.
1: Пик возможностей человека.
0: А, вот. Это пик возможностей человека.
1: Да, вот. Почему никто не говорит, что в 50 и 60, например, перелезть через забор сложнее, чем в 17?
0: Ты можешь уже опытом достичь того, чтобы забор был снесен. Ну или ты можешь заставить уже в 50-60 лет кого-то перелезть через забор. Внучок, ну-ка, вон через ту штуку, давай.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на
5: «Суточно.ру». Квартиру сниму на
6: «Суточно.ру». Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
7: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: танцевальное настроение заказывали? Ну, конечно же, заказывали. Келлин Харрис и Элли Голдинг доставляют его в наши динамики и в наш сердцам трек Outside. Здесь в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Лучше танцевальное настроение, чем какое-то угрюмое, серое и грустное. Но такого в эфире Love Radio не бывает. Здесь только яркие эмоции. До конца часа Джастин Бибер, Chance the Rapper, Confident. Дальше Marshmello, Portugal the Man, Phoenix. И завершим этот музыкальный отрезок треком «Счастье есть» от Филатова и Кэрроса.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Love Radio». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокругсвета.ру» доступно о мире, в котором мы живем.
8: 18+.
9: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00. Категория 16+.
7: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psitsm.ru.
8: 18+.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2 в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+. We'll be right back.

Москве. Фактически лучшие 60 минут твоей жизни, а может быть и фактически лучшие, стартуют прямо сейчас. Ариана Гранде вместе с нами в Weekend.

0: ты любишь, на одной волне.
1: Только что двигались с тобой под звуки трека Hollow от Эбон. Ну и, конечно же, движемся дальше. Впереди целых 40 минут от текущего часа, которые мы, ну, проведем с тобой на максимум, на 100%, даже на 115%. Может быть, кто-то даже больше. До конца текущего часа с нами Somber 12-12. Чуть раньше DJ Smash Bambi. Всем скоро крутая новинка Let Me Be от The Second Voice. Это Love Radio, здесь звучат саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Здесь любовь всегда в эфире.
1: Это Love Radio.
2: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
3: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сильно.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: вслед за советами Марии Краймбрери, работы «Океан», движемся, танцуем, как будто рядом этот самый водоем необъятный, очень приятный и теплый. Ну а мы же с тобой движемся не менее теплый, новый музыкальный час, но до конца текущего Summer 12-12 здесь на Малах Лав Радио и Терри Свимс, мистер Наунедал.
1: Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67 8 800 267 67
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
4: Я люблю тебя.
3: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
5: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psitsm.ru. 18+.

часа дня в Москве. К успеху ведет много дорог, а вот к неудаче всего лишь одна – пытаться всем вокруг угодить. Но с музыкой здесь все, конечно, проще. Мы подбираем для себя специальный плейлист, который абсолютно точно зайдет всем.

0: Broken Heart здесь на волнах Love Radio. Это Богдан Медведи радует нас своим свежим треком «Разбитое сердце» на волнах любви. 14:19 в Москве. Всем разбитым сердцам большой привет. Будем чинить вас вместе дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Естественно, правильными мыслями и хорошей музыкой. Музыкой со смыслом. До конца этого часа Five to Family Antidote. Чуть раньше ветер меняет направление. Майя Мишель. И совсем скоро Bring Your Love. Это Мадонна и Сабрина. Слушай Love Radio. Дальше больше саундтреков для твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Куда летит твой самолет этим летом, мужчина?
1: Конечно, в Турцию мы отправляемся не только отдыхать. Удобно, можно совместить посещение теплой страны с пересадкой волос. Для пересадки ежегодно в Турцию приезжают 500 тысяч иностранных пациентов. Если бы был туроператором, я бы уже организовал какой-то вот прям тур.
0: Кучерявый тур.
1: Кучерявый рейс.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+. Реклама.
6: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
7: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Азизам и «Фокус» случился или удался, Эд Ширан появился в нашем эфире с работы, которая так и называется «Азизам». Немного магии, ну и, конечно, отправляемся завершать час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Любим мы чудеса, магию, ну и, конечно же, музыку. До конца этого часа Марк Ронсон, Майли Сайрус появятся здесь. «Nothing Breaks Like a Heart», «Five Star Family», «Antidote» тоже будут. И в финале час крутая вещица «Give Me Something» от One Republic. Ну а в новом часе тебя уже ждут лучшие саундтреки твоей любви, так что будь с нами.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.

0: Банкир? Юрист? Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер! Мир изменился! Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
3: 16+.

часа дня в Москве. Добро пожаловать в новые 60 минут музыки, отличного настроения, ну и, конечно, крутых инсайтов твоей личной жизни. Offenbach Miles Away. На старте часа дальше Zane Die For Me, Milky, Just The Way You Are, ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще один час.

0: крем-сода. Здесь в эфире Love Radio. Никаких больше вечеринок. Но это как минимум на буднях. И как максимум на выходных вечеринки можно и даже нужно планировать.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Кстати говоря, завтра уже четверг, и постепенно можно строить планы на грядущий уикенд. До него еще пару рабочих дней, но я думаю, что мы быстренько их пролетим вместе с музыкой и с нашим плейлистом до конца часа. Зиверт Газ.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: Хитраж и Бибер Экс, Фейтлесс, New Religion. Совсем скоро Брак с XTN, Pay to Exist.
2: I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I take.
0: Слушай саундтреки любви и не забывай мечтать.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Фуэнтес признавать, кто обладает такой суперспособностью читать мысли или передвигать предметы вот этой же самой силой мысли. Ну, вместе с этими ребятами, мне кажется, можно научиться это делать. Ну и, конечно же, я напоминаю всем, что мы не только получаем удовольствие, слушая музыку здесь в эфире Love Radio, но еще и смотрим ее в интерактивном плейлисте Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Рассказываю, что это. Это модная подборка клипов и возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшие же признания в любви или, к примеру, сообщения о знакомствах также попадут в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Так что слушаем музыку, смотрим музыку и включаем Муз-ТВ по четвергам в 16.00, категория 16+. Ну а наши ближайшие музыкальные планы: Bibi Rexha, Fatus, New Religion, Drip Mafia House, Mafia Style.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Виктория на волнах Love Radio, Армин Ван Бёрен, Элок Норман, Джин Мартин и Лорен с большой совместной работой в 15.49 по столичному. Движемся к финалу часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Слушаем Love Radio, слушаем свое сердце. Ну и, конечно же, крутые треки ждут тебя до конца текущего часа. Гомес, Селена Гомес, Slow Down прямо сейчас. Дальше Зиверт, ее новиночка Газ. И Бруно Марс зафиналит час треком Just The Way You Are. Я же Макс Фабиан тоже на этом зафиналю свой эфир и вернусь к тебе завтра сразу после утреннего шоу «Красавцы Love Radio». Всем пока и классного дня.
2: Реклама.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psitsm.ru.
9: 18+.
10: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00.

поспешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Австралии це 16 часов. Love
1: News. Отказ в выплатах многодетным семьям пересмотрят. Искусство замедляет старение. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В соцфонде пересмотрят отказы в назначении единого пособия многодетным. Речь идет о случаях, где семьи раньше не проходили по условиям из-за небольшого превышения дохода, не более 10% выше прожиточного минимума. В Минтруда заявили, что процесс начнется 22 мая. Российские девятиклассники с 2028 года будут обязаны сдавать 3 обязательных экзамена – русский язык, математику и историю. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Аттестация по новому предмету будет проводиться в устном формате. Цены на клубнику в крупных российских торговых сетях в середине мая стартуют от 800 рублей за килограмм. Это на 28% ниже уровня начала апреля, выяснил ТАСС. Эксперты связывают тенденцию с поступлением первого отечественного урожая, а также с расширением предложения. При этом спрос на ягоды в нашей стране устойчиво растет уже несколько лет и прибавляет около 8-12% ежегодно. В Роспотребнадзоре опубликовали список регионов, где высокий риск заразиться клещевым энцефалитом. Так, в топ вошли Ивановская, Московская, Костромская, Тверская, Ярославская области, а также Крым и Севастополь. Люди, увлекающиеся искусством, стареют медленнее остальных. Британские ученые сравнили, насколько активно люди читают книги, слушают музыку, посещают театры и музеи со специальными маркерами, которые измеряют биологический возраст по изменениям в ДНК. Выяснилось, что те, кто активно участвует в культурной жизни, стареют примерно на 4% медленнее. Более того, фанаты творчества в среднем выглядят на год моложе своих сверстников. Эффект особенно заметен после 40 лет и сохраняется даже с учетом разной рутины, дохода, образования, веса и статуса курения. Еще больше интересных новостей, а также другой классной информации ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio.
0: Ну что можно сказать, наконец-то в столице появилась весенняя погода, плюс 22 градуса и солнце за окнами, ждали мы этого долго, так что всех с этим поздравляю. Ну и на старте этого часа Рианна, Don't Stop the Music в эфире Love Radio, Александр Ушаков за пультом, всем привет.

0: Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан с работой Broken Strings в эфире Love Radio только что, где далее давай узнаем, какие еще песни появятся в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ближе к финалу часа в твоих динамиках Бенсон Бун и его знаменитое творение Sorry I'm Here for Someone Else.
2: I'm sorry I'm here for someone else. It's good to see your face.
0: Чуть ранее дуэт Ольги Серябкиной и Коста Лакоста по улицам. Ну а сразу после рекламы о себе напомнит Кирилл Лирик «Обними». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

멋진 별 내우주의 놈 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔

0: lovradio.ru.
1: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
0: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Ты слушаешь Love Radio.
1: Коста Лакоста и Ольга Серябкина только что зарядили нас своим настроением в треке «По улицам». Кстати, вот именно по ним я рекомендую гулять всем, у кого сейчас за окнами светит солнце, потому что, друзья мои, весна уже вот-вот наступает, лето совсем скоро начнется, давайте вот пропитываться этим солнечным настроением. Ну а помогут нам в этом также Дима Билан и Анна Асти с работой «Эпилог», который мы услышим сразу после рекламы. Будет здесь и Бенсон Бун «Sorry, I'm here for someone else». Ну а точку в этом часе мы поставим благодаря треку от диджея Эбена «Hallow» совсем скоро.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
4: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
5: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psitsm.ru.
9: 18+. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
9: Григорий Лепс.
11: Самый лучший день заходил вчера.
10: Полина Гагарина.
9: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
9: Категория 12+.
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
14: 16+.

0: столице 17 часов. Love
1: News. Вступальников ЕГЭ предложили поощрять. Россиянам дали советы по организации детского летнего отдыха. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Власти призвали распространить на всю страну практику выплат выпускникам, сдавшим ЕГЭ на максимальные баллы по двум и более предметам. Сумму поощрения надо регулировать в зависимости от региона, об этом пишет ТАСС. Ранее в Мособлдуме решили выплачивать подмосковным стубальникам по 100 тысяч рублей, а учителям, их подготовившим, по 150 тысяч. Во время летних каникул важно не перегрузить ребенка развивающими занятиями, организовать совместный семейный досуг, а также не забывать о режиме сна. В Минпросвещении отметили, что изначально важно запланировать большие дела, такие как путешествие на море или поездка в деревню. Далее рекомендуется отметить в календаре события по месяцам и на каждый день, при этом оставив свободные окна для спонтанных занятий. Также необходимо следовать биологическим ритмам, не ложиться позже полуночи и просыпаться до 10 утра. Фанаты обсуждают фигуру 63-летней Деми Мур после выхода в Каннах. Что вызвало дискуссии в сети, узнаешь на стильном сайте lovradio.ru в разделе «Горячие новости». Warner Brothers снимет фильм по миру Дикого Запада. Как выяснил Deadline, фанатов ждет неполнометражная версия одноименного сериала от HBO, а новая экранизация повести Майкла Крайтона. Сценаристом ленты станет Дэвид Кэп, который отвечал за адаптацию другого знаменитого произведения писателя «Мир юрского периода» Стивена Спилберга. Отечественный бренд выпустил кеды со смешариками. В серию вошли 4 высокие модели, каждая из которых посвящена одному из популярных персонажей – Лосяшу, Нюше, Пину и Крошу. Для коллекции использовали облегченную дышащую платформу, вулканизированную подошву и мягкие ортопедические стельки, поэтому пара подходит для ежедневной носки. Цена эксклюзива – 7900 рублей. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Продолжаем наслаждаться любимыми треками в эфире Love Radio. Совсем скоро Beer Wolf, Phoenix, Don Toliver и Doja Cat, Lose My Mind, также Филат Фэк и Раздвиж. Но на старте час Avalon Rocks, напомнит о себе работой Vertigo. Меня же зовут Александр Ушаков. Всем привет и отличного вечера. Love, love.

0: told me that I'm sick, cause
1: с работой Rain Dance, только что в эфире Love Radio. Тоже такая весенняя интересная песня. Ну а мы движемся далее. Прямо сейчас поговорим о других треках этого часа.
2: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: И ближе к его финалу устроим небольшую фиесту благодаря Gayazov's Brothers.
3: И честно, вместо слов за нее все скажут.
1: Чуть ранее Alex Warren, Fever Dream. Сразу после рекламы Yearbooks Graceland. В компании Love Radio никто не одинок, так что будь с нами.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: за Good Boys, a track Piece of Your Heart в эфире Love Radio. Только что, где далее? Что мне хочется? Мне хочется, конечно же, вам напомнить, что завтра, что у нас четверг в 16:00 на телеканале Муз-ТВ можно не только смотреть клипы, но и что пообщаться. Конечно же, Love Radio Chart, вот о чем речь. И прямо сейчас я почитаю некоторые из ваших посланий, которые вы активно присылаете. Вот, например, Марина пишет: «Владик, сердечко мое, львенок мой, люблю тебя сильно-сильно, прости меня за все, твоя Маришка». Владик, ну давай там, не обижайся долго, да? Прости Маришку, она так пишет прям мило. Руслан пишет: «Нас скоро будет трое, любимая, привет». А как будто любимая не в курсе, да, получается? Видимо, с гостем придет домой. Кого-нибудь из друзей приведет Руслан. Инга пишет: «Сережа, спасибо тебе за счастье, награда за нашу любовь у тебя на руках, и ему 7 месяцев». Ой, поздравляем, ребят, с рождением сына. Максим вот такое послание прислал: «Очень сильно люблю тебя, любимка. Сильно жду 8 августа, когда мы станем семьей, твой зая». Ну, вот прям милота так милота. И давайте еще какой-нибудь. О, жена физрука пишет. Идеально. «Муж, люблю тебя и скучаю. Привет из Майкопа от жены физрука». Завуалировано, но тем не менее очень красиво. Вот такие послания вы присылаете, друзья мои. Продолжайте это делать. Напоминаю, это можно уже завтра, например, осуществить в 4 часа на телеканале Муз-ТВ, а на следующей неделе я продолжу читать ваши лирические послания с большим удовольствием.
1: Алиса, включи любовь.
2: Хорошо, включаю Love Radio.
3: Слушай Love Radio дома и в офисе.
2: Везде, где есть твоя умная колонка.
3: Главные мировые хиты.
2: Любимые ведущие и шоу.
3: 24 часа, 7 дней в неделю.
2: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
3: Просто скажи.
1: Алиса, включи Love Radio.
2: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Леони и Имран с треком The Weeknd в эфире Love Radio. Только что, к деталям мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А закончится он очень атмосферно, потому что сразу после рекламы группа «Серебро» перепутала, ну и точку в этом часе поставит Лана Дель Рей и свежей работой под названием «First Light».
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
6: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер. Мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
9: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на команда.карта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
10: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770

0: 9 вечера в Москве. Love
1: News. В России не планируют повышать налоги. В сети набирает популярность новый тренд. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Распространенные в СМИ сообщения о планах повысить взносы для россиян – фейк. Также не рассматривается и заморозка вкладов. Основные изменения в налоговой системе уже приняты. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что власти сконцентрированы на создании условий для устойчивости экономики страны и роста доходов людей. Специалисты рассказали, как обезопасить свой заграничный отдых. Как выяснила газета.ру, во-первых, важно заранее продумать программу путешествия, приобрести входные билеты в исторические заведения и узнать часы их работы. Не менее важно грамотно собрать аптечку, ведь в некоторых странах привычные для россиян препараты могут продаваться только по рецепту врача. Также эксперты напоминают, что в случае болезни или чрезвычайной ситуации нужно обращаться в страховую компанию, а не пытаться найти больницу самостоятельно. В этом случае можно столкнуться с высокими расходами. В мире рекордно растут продажи проводных наушников. С начала года показатель вырос на 20%. Эксперты связывают это с тем, что гаджет не требует зарядки и обновления программного обеспечения. А еще его носят кумиры зумеров, например, Зендая, Лили Роуз Депп, Зои Кравиц и Джейкоб Эларди. При этом аудиофилы, музыканты и геймеры и вовсе утверждают, что такие наушники дают более качественный звук, поскольку сигнал передается напрямую. На Западе набирает обороты тренд отмечать Half Birthday – середину между двумя днями рождения. Тренд задали те, у кого личный праздник выпадает на 31 декабря, и активно подхватили остальные, кому не хочется, чтобы жизнь проносилась от одного официального выходного к другому. В соцсетях уже формируют соответствующую эстетику – торты, разрезанные пополам, открытки с полупоздравлениями и свечи половинки. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе вечера.
0: BTS, Маркул и Тося Чайкина, Holy Flame и Чин. Вот эти ребята совсем скоро появятся в твоих динамиках, но сразу после Мадонны и Сабрины Карпентер. Их совместный трек Bring Your Love. Он на старте часа. Александр Ушаков за пультом.

0: Philus London Galaxy в эфире Love Radio, где далее поговорим о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу новинка от Леди Гаги Glamorous Life. Чуть ранее нас ждет работа Карма. Ну и совсем скоро у Финбах Miles Away. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Выяснили, что самый лучший возраст для самореализации 50-60 лет.
1: Пик возможностей человека.
0: А, вот. Это пик возможностей человека.
1: Да, вот. Почему никто не говорит, что в 50 и 60, например, перелезть через забор сложнее, чем в 17?
0: Ты можешь уже опытом достичь того, чтобы забор был снесен. Ну или ты можешь заставить уже в 50-60 лет кого-то перелезть через забор. Внучок, ну-ка, вон через ту штуку, давай.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на
4: «Суточно.ру». Квартиру сниму на
2: «Суточно.ру». Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Джастин Бибер и его трек «Sorry» в эфире Love Radio в финале часа. Но на самом деле финалить мы его будем по другие работы, о которых расскажу тебе прямо сейчас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы в твоих динамиках появится очаровательная Мари Краймбрери с треком «Иди танцуй». Ну а точку в этом часе поставит уже Леди Гага «Glamorous Life».
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.ru.
4: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Вабанга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы. Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты, условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Скидки в аптеках столички.
10: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
11: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности. Семейная команда. Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
13: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РМ Лояльность» 0+.
14: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

0: московское, 19.00.
1: Оформление нарушений для нетрезвых водителей упростят. В Подмосковье запрещают прокат электросамокатов. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. В Госдуме упростили оформление нарушений для нетрезвых водителей. Как пишет «Москва-24», законопроект приняли во втором и третьем чтениях. Сейчас при выявлении признаков опьянения инспекторам нужно составлять от 3 до 5 документов. После изменений части отдельных протоколов можно будет заменить отметками в других материалах дела. В частности, к этому относятся отстранение от управления и задержание автомобиля. В Москве стартовал отборочный этап чемпионата профессионального мастерства «Обилимпикс-2026», сообщила заммэра Анастасия Ракова. Заявки на участие подали более 1500 жителей столицы – школьники, студенты и взрослые специалисты. Чемпионат помогает горожанам с особенностями здоровья получить востребованные навыки, определиться с профессией, найти работу. В этом сезоне участники будут соревноваться в 65 компетенциях – от промышленности и IT до сферы услуг и творческих профессий. Подмосковные Лобни с 8 мая запретили прокат электросамокатов, пишет ТАСС. Аналогичные ограничения уже действуют в нескольких городах Московской области, в Люберцах, Котельниках и Раменском. Меры вводят для обеспечения безопасности граждан. В Германии начался сезон экстремальных гонок на детских машинках. Теперь за рулем пластиковых толокаров не малыши 3 лет, а мужчины в профессиональной экипировке. Для проведения соревнований транспорт подвергается глубокому тюнингу. Шасси усиливают металлом, устанавливают профессиональные подшипники и резиновые колеса. В итоге водители могут разгоняться до 90 км в час, а мировой рекорд по электроверсии превышает 148 км в час. Еще больше свежих новостей, а также другой классной и актуальной информации найдешь в телеграм-канале Лав-Радио, _Official. Это были новости Лав-Радио, Юлия Белякова.
0: И это были все новости на сегодня. Ну а музыки нас ждет очень много. Впереди совсем скоро Али Фарбен, Рене Миллер, Бруно Марс и Мот. Но на старте часа Биби Рекс и Фейтлес, New Religion, Александр Ушаков по-прежнему за пультом. Всем привет и отличного вечера.

силен в арифметике, и мой

0: Прибровый трек «Отпусти меня» только что в эфире Love Radio, где далее мы поговорим о других работах часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу мы услышим работу «Stay» от Леони Калума Скотта. Чуть ранее Филатов и Кэрос «Мимо меня». Сразу после рекламы «Медузы» и «Kendrick MML» «Don't Wanna Go Home». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Только что Иман Бэк, София Рейс и Луиса Сонза отметили в своих динамиках с работой Not You. Ну а точку в этом часе мы будем ставить под работу This Is What You Came For от Кельвина Харриса и Рианны. Ну и, собственно, на этом все. Меня зовут Александр Ушаков. Вернусь к вам завтра. Напоминаю, что с 5 до 8 у нас предусмотрено вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Анна Немченко, прекрасная, обворожительная, придет ко мне завтра. С 7 до 8 будем с ней общаться, говорить и про блогерство, и про актерскую деятельность, и про, естественно, музыку, потому что только о музыке можно говорить на волнах Love Radio. Все это завтра вечером, так что обязательно будьте со мной. А пока всем желаю отличного завершения этого дня. Пока-пока.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+.
5: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрип. Пучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Недвижимость подбирается. Впечатления создаются. Высоты покоряются. Рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
15: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
16: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
17: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
18: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
19: Я люблю тебя.
18: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: столичных 20:00. Колоссальный и традиционный, конечно, Лав-Радио привет. Лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте, ближайшие 20 минут скрасим главными танцевальными хитами в миксе Love Power DJ Light. Это Лав-Радио, микрофона Максим Абдуллин. Оставайтесь с нами.
1: Лав-Радио представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: понедельника по четверг в 20:00 по Москве с порцией танцевальных хитов. И продолжим этот час в компании оригинальных. Впереди Кайли Минок, Can't Get You Out of My Head, звонки Аси, Лити, Джек Джонс, Калум Скотт, Whistle. И не только они, после короткой паузы.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: всегда рядом.
1: Просто скажи.
2: Алиса, включи Love Radio.
3: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
1: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Умелец в атмосферном электронном саунде Ибн Халлоу только что в эфире Love Radio, где узнаем, с кем проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: На горизонте музыкальном под занавес Zayn, Die For Me, премьера Stick With You от Tomorrow Together, серебро между нами любовь и Brax XTN Pay To Exist. Вот такая серия треков ожидает после короткой паузы, ну и больше саундтреков твоей любви в новом часе.
2: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности. Семейная команда. Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на команда.карт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность 0+.»
5: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк. I am paid to exist.

ночи вечером в столице. Шакира, Рауль Алехандро, Сони Фадера, дискотека Авария, Набу, Филат Фикарес. В такой компании проведем первые 20 минут этого часа. На старте Алекс Уоррен, Fever Dream. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет.

0: Это Фелисито, Шакира, Рауль и Хандро в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот кого еще встретим в следующие 40 минут. Этого часа Дэвид Гетта, Алфавилл, Ava Max, Forever Young. Мадонна, Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Сигато Минелли, Yesterday, после короткой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleo.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: ленивый не использовал в своих перепевках известный сэмпл из 95 года. В этом же году мелодия стала даже вирусной благодаря мему о Даниле Колбасенко. В общем, ни один хит не застрахован от интересной судьбы и всяких видоизменений. Ну а вспомнить, например, что еще звучало в прошлом и будет звучать в будущем, по-прежнему можно на официальном сайте loveradio.ru в онлайн-плейлисте Love Gold. Там же в специальной вкладке ищите и другие онлайн-радиостанции Love Power, K-Pop и многие-многие другие. Ну а в этом часе после короткой паузы Мадонна, Сабрина Карпентер, Bring Your Love, Pink Panthers, Zara Larsson, Stateside и не только они. Совсем скоро.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Это карточка Артема Качера «Одинокая луна», только что в эфире Лав Радио.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав Радио.
0: Ну и по традиции, самые разнообразные хиты появятся до финала этого часа. В ближайшие минуты Дженнифер Лопес и Love Don't Cost a Thing. Диджей Смэш и поет «Беги», Богдан Медведев, Broken Heart совсем скоро. И, как всегда, больше саундтреков твоей любви в новом часе здесь в эфире Love Radio.
2: Love Radio.

наших 22.00. И снова большой привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM. Традиционно в это время на одной волне с нами будут Rialto, Lyric, Sump и первые 20 минут. На старте Offenbach, Miles Away. Это Love Radio, микрофона Максима Абдулина. Оставайтесь с нами.

0: New Song, Calvin Ryan, Are You Ready? В эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми проведем следующие 40 минут этого часа под занавес. Зиверт, «Газ».
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: Your Books, Graceland. Bieber, X of Faithless, New Religion. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: куда летит твой самолет этим летом, мужчина?
1: Конечно, в Турцию мы отправляемся не только отдыхать. Удобно, можно совместить посещение теплой страны с пересадкой волос. Для пересадки ежегодно в Турцию приезжают 500 тысяч иностранных пациентов. Если бы был туроператором, я бы уже организовал какой-то вот прям тур.
0: Кучерявый тур.
1: Кучерявый рейс.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Макрей Спортс Кар в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Движемся дальше к финалу этого часа, и вот с кем скрасим финальные минуты. Зиверт Газ, Никита Мария Зайцева, все слова любви, Лана Дель Рей, Young and Beautiful появятся через мгновение, и в новых 60 минутах услышим еще больше саундтреков твоей любви.
2: Love Radio.

столичных 23.00. Джонни и Сэм Смит, Алок, Боб Синклер, Леонид Руденко. И это далеко не все артисты, с которыми встретим первые 20 минут с этого часа. На старте Леони Калум Скотт, Стей. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего вечера.

0: Никак, Джонни, в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Еще больше разнообразных хитов и 100% саундтреков твоей любви впереди. В ближайшие 40 минут Дима Билан и Анна Асти, эпилог.
2: Когда соберу тебя по частям и мои глаза.
0: Even, hello. The second voice, let me be.

0: сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Baby от Clean Bandit, Марина Диаманис и Луис Фонси в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вместе с другими саундтреками твоей любви, будущими и настоящими, проведем финальные минуты этого часа из музыкального прошлого. Под занавес отметится Иэн Керри, Keep on Rising, Дима Билан, Анна Асти, Эпилог и The Weeknd, Call Out My Name через мгновение. Ну и в новом часе еще больше разнообразных хитов. Вставайте с нами и не пропустите.
2: Love Radio.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечный, всегда.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: наши минуты.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: минуты. Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru.

хочу кричать о том, что друг друга забыли.

0: переживали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Love Radio.
2: No talk, just go.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: после встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770